0: Реклама на радио «Шансон».
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

слайд.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Тебя дразнить опасно. Душа вселенной шире. Ужасное с прекрасным. Соседи по квартире. Он был крутым и сильным. Он рвал врагов на части. Она была красивой. Она хотела счастья.

если просто не рви. И не рвать, если сердце болит. Нашла коса на камень, и он однажды летом ушел за облаками.

прошло с той поры, а в душе пустота от хандры.

0: эта жизнь сгоряча. И с улыбкой рассветы встречать.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть...

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

А может, радугой цветной, а может, я вернусь

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0.

руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
4: Это впечатляет. А как насчет либидо?
5: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
4: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
5: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Когда вы сегодня лично, моя дурная привычка, своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

повезло. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечение всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио.

0: но крыша съехала. Всего ей было мало.
1: Реклама.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
6: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
7: От болезней плодовых деревьев Хортон. Яблоко и груша, вишни и слива, черешня, персик, абрикос. Хортон. Защити свой сад.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Скопинский маньяк Виктор Мохов, снявшийся в ролике в поддержку КПРФ, получил 10 суток ареста. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости. Мохову общаться с журналистами запрещено судом. За интервью с Ксенией Собчак его уже штрафовали. Теперь пришлось арестовать, чтобы не шалил. В скандальном ролике маньяк позирует в футболке и кепке с символикой КПРФ, читает книгу Зюганова о пчеловодстве и хвалит лидера коммунистов. По мнению маньяка, Зюганов строгий, жесткий и справедливый человек. Мнение скопинского маньяка полностью разделяет заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Вот что он сказал журналистам.
2: То, что лидер у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость, за народ, за русского человека, за весь наш многонациональный народ. Это факт. И если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это, должен сказать, никоим образом негативно не воспринимаем.
1: И позиция Кашина понятна. Верхушка КПРФ сформировалась в брежневскую эпоху и продолжает жить в эстетике позднего Леонида Ильича. Обратите внимание, что Кашин даже комментирует так, словно панихиду по вождю читает.
3: Товарищи, Леонид Ильич был человеком большого масштаба, международного масштаба. Он пользовался авторитетом не только в нашей стране, но и во всем мире. Среди руководителей братских партий, среди лидеров капиталистических стран.
1: Кстати, именно Леонид Ильич в свое время крепко напугал лидера Центральной Африканской Республики Бакасса, которого радушно принимали в Москве.
4: По приглашению Президиума Верховного Совета и Совета

0: правительству в СССР прибыл генерал Жан Бедель Бакаса.
1: Бакаса, или в просторечии Бакаса, был не просто президентом ЦАР, а потом еще и императором. Бакаса был маньяком-людоедом. Съедал, в буквальном смысле, своих политических оппонентов. И не только их. Поэтому, когда Леонид Ильич обнял и поцеловал знаменитым брежневским поцелуем африканского лидера в губы, Бакаса крепко струхнул. Ведь он был на чужой территории. Вдруг съедят и запьют кремлевской зубровкой. Но нет, не съели, а отправили во всесоюзный пионерский лагерь «Артек» знакомиться с советскими детьми. Там Бакаса наградили комсомольским значком, а еще людоеда приняли в пионеры. Так что украшать маньяков партийной символикой и целоваться с ними – давняя традиция коммунистов. Людоед Бакаса уважал Брежнева, скопинский маньяк – Зюганова. Ну и что с того? Тут Кашин прав. И только русский повар, которого выпросил у Брежнева Бакаса, сбежал от людоеда, как только заглянул в холодильник.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском.

прошлым летом мне колечко даст браслетом, мне колечко дал на счастье.

Отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха в озеро.

припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо, склоня под черемухой

земле я заблудший и поздний гость. В небе звездочка смотрит за мной. Как храню я все то, что запомнилось под ветвями

0: Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

0: Фасон. Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь. «Биокилл» – для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните – «Биокилл».
8: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберем со специалистом Виктором Владимировичем Горским. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует, и хорошо. В общем, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
8: А в чем?
9: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются, кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленность. Фраза при таких состояниях: «Ой, все, давай в другой раз».
8: Но многие, я знаю, хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
9: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь. Нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
8: И что же делать?
9: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
8: Впервые слышу.
9: Еще в советские времена для них разработали специальный вакуум. Штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
8: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125. Консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
9: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону и заодно раздражает нервные окончания, которые посылает сигнал в спинной и головной мозг. Это как раз те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии, без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
8: Ну хорошо. Вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
9: Любовь в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, а не страх, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способны на многое. Это бесценно.
8: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните по телефону звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Михаил Бублик в начале нового музыкального часа и мои музыкальные вахты. Утро доброе на волнах душевного радио. Денис Денисов. Ну, улетаем мы уже не в ночь, а в ясный светлый день, который принесет нам массу всего интересного. 11 мая на календаре, понедельник, правильный, когда мы никуда не спешим.

Солнце вечной весной стелится белый дым. Быть молодым, но седым — последний патрон и вера —

последние патроны вера, но главная честь офицера – Родина, Родина –

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Каждый преступник совершает ошибки.
5: Я говорила.
6: Один метод.
7: Букеты, конфеты.
8: Следственный комитет.
6: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
5: Да.
6: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
6: Новые серии.
11: И вот тут...
5: Что?
11: Что-то произошло.
6: «Вечерний детектив».
11: Свежий.
6: В четверг и пятницу в 18:10.
11: Отлично.
6: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
6: Возрастное ограничение 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Сегодня ты со мной, любимый, долгожданный. И в эту сказку не пущу я никого. Ты вновь играешь мне на старом.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать-родина сказала:

не другие, помните об этом. Там, среди живых, тебя прошу, далекий мой ровесник,

полной жизнью наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

трогательная песня от группы Любэ. Дайте вашим детям наши имена. И в эти дни, праздники, когда мы отмечаем День Победы и вспоминаем подвиги наших предков, звучит особенно. Но жизнь продолжается, и мы творим и созидаем ее каждый день.

0: Реклама.
1: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Эх, действительно, помирать нам рановато, да и вообще никогда это не бывает вовремя. Поэтому живем, радуемся и наслаждаемся удивительными вещами, которые преподносит нам сама жизнь. Ну, к примеру, давайте спланируем и реализуем одну из наших желаний, мечтаний, мечт. Кому как удобнее, так и говорите. Главное, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Продлим не только лето, но и хорошее настроение. Да еще и встретимся с любимыми артистами. Например, это будет Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Кемеровский, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно, Федя Карманов, Алексей Петрухин, которого сейчас услышим. Это речь идет о морском фестивале «Бархатный шансон». 24-30 октября в этот период будем на Средиземноморском побережье.

0: Радио Шансон. Реклама. Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Будь подвижным, энергичным! С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

и спасибо Татьяне Куртуковой. Еще одна песня с еще одним именем, ныне мужским. Как правило, мы, джентльмены, посвящаем работы именные. Ну ничего. И бывает на нашей улице праздники. Я хоть не Алексей, как вы понимаете, Денис Денисов, но все же рад за всех, Алешенек.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Здравый сон.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим. Граждане Российской Федерации могут свободно въезжать в королевство и за календарный год находиться там до 90 дней, непрерывно или суммарно. Такие же права предоставляются и гражданам Саудовской Аравии при поездках в Россию. Безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, учебу и постоянное проживание в стране. Соглашение было подписано 1 декабря 2025 года. До этого россияне должны получать электронную визу или обычную визу по прибытии в королевство. В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и УГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. В связи с этим он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Иванов считает, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетиторов. При этом лимит предлагается установить на уровне 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Таким образом, семья сможет вернуть до 19 тысяч рублей ежегодно. В московских школах ввели новый предмет «История родного края». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новый курс разработан для учеников 5-7 классов. В учебниках много иллюстраций, исторических карт с вопросами и задачами, а также задания разного уровня сложности. Среди ключевых рубрик «Загадки Москвы», что скрывают названия «Москва и москвичи». По словам главы города, дополнением курса стала электронная версия учебника, которая доступна по QR-коду и на портале «Моя Москва онлайн». В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и вторник, 12 мая. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 9, ощущается как плюс 6, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров. Сегодня столбики термометров повысятся до плюс 15. Мария Деева, радио «Шансон».

0: что же вы, господа, хорошие, помните наизусть? Унылая пора чьи очарования? Или же какое-то другое вспыхнет у вас в памяти? Четверостишие, строфа или какая-то цитата? А может быть, образ какой-то возникает? Ну, что бы то ни было. Главное, что вы вместе с нами, в одной компании, путешествуете по волнам душевного радио. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Я не стар, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь. Вдруг припал к девчонке всей своей душой. И что случилось, ничего не понимаю.

0: осенней сказки, и лунной ночи моросящий звонкий дождь. Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость. Хоть поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть. Постучать.

«Ностальгия». «Ностальгия о будущей любви» от Михаила Круга. И песня, которая, ну, заставляет подумать как минимум, помечтать. И что? Нет, не оставить все как есть. А сделать шаг в новом направлении. Чтобы не произошло. Потом же будем сожалеть, что даже не попробовали. Подумайте как-нибудь над этим, естественно, в компании «Радио Шансон».

Но не будет такой красивой музыка, и мелодия, и песня, если не будет слушателя. В одного соло. Да, получается, но не так. Поэтому, господа хорошие, творите добро, причиняйте людям радость, в том числе и приветами в мобильных выходных. Тонкий намек на действие в эфире «Радио Шансон».

0: Реклама. Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925

0: идет.
1: Эх, если бы знал тот самый лирический поручик из песни Олега Митяева, что 14 мая в центре исполнительских искусств заболтался, состоится концерт Аллы Рид, удивительной певицы, исполнительницы, живой звук, масса гостей и столько всего удивительного. Кстати, информация дает старше 12 лет, а вы, господа хорошие, можете посетить это событие.
2: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Адамсом.
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуме предложили выплачивать многодетным семьям компенсацию на покупку полиса ОСАГО. Речь идет о возмещении 100% от уплаченной страховой премии, но не более 10 тысяч рублей. Получателями выплат могут стать семьи, чей средний душевой доход не превышает 2 прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Лимит компенсации обещают каждый год подгонять под инфляцию новые тарифы, чтобы выплата не обесценивалась. Необходимость такой меры объясняют ростом стоимости полисов. Средняя цена ОСАГО достигла около 7 500 рублей. При этом льготы для многодетных на обязательное автострахование сейчас не действуют, хотя в стране уже есть скидки на ЖКХ, освобождение транспортного налога и другие меры поддержки. Миноборнауки установила день тишины при зачислении в вузы, рассказал заместитель министра Андрей Амельчук. По его словам, в день издания приказов о зачислении приемные комиссии временно приостановят возможность внесения каких-либо изменений в заявление согласия абитуриентов. Помимо дня тишины, кампания 2027 года ознаменуется переходом на единый цифровой канал подачи документов. Сделать это можно будет исключительно через портал госуслуги. Также выпускники колледжей теперь смогут сдавать внутренние экзамены в вузе только в том случае, если они продолжают обучение строго по своему профилю. Прием заявлений в российские университеты стартует 20 июня. Число вакансий для сварщиков с января по апрель этого года выросло в России на 65%, а средние зарплаты предложения превысили 170 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Наиболее выраженный рост числа вакансий зафиксирован в Красноярском крае, в Омской и Кемеровской областях. Эксперты поясняют, что спрос на сварщиков продолжает расти на фоне активной реализации промышленных и строительных проектов в регионах. Наиболее выраженный рост средних зарплат за год зафиксирован в Ивановской, Челябинской и Свердловской областях. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Мария Деева, радио «Шансон».

Позвольте себе несколько минут провести в своих воспоминаниях. Чуть-чуть погромче сделайте радиошансон, достаньте школьный фотоальбом и перелистайте эти фотографии, чтобы вспомнить ваши мечты, ваши чаяния и ваше настроение. Для чего? Для того, чтобы поднять себе настроение. И, может быть, освежить мечту. Вдруг вы еще ее не воплотили. Все, попробуйте, потом расскажите, как получилось. Улыбка сразу коснулась ваших уст или чуть позже. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

0: Радио «Шансон» – реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: Каждый преступник совершает ошибки.
4: Я говорила.
5: Один метод.
6: Букеты, конфеты.
7: Следственный комитет.
5: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
4: Да.
5: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
5: Новые серии.
10: И вот тут
4: что?
10: Что-то произошло.
5: Вечерний детектив.
10: Свежий.
5: В четверг и пятницу. 18:10.
11: Отлично.
5: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
5: Возрастное ограничение 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я уверен, что настоящие ценители шансона с превеликим удовольствием окажутся на концерте легендарного Лесоповала. Стихи и песни Михаила Танича 16 мая в столичном академ-джаз-клубе будут исполняться. Ну а на 10% я очень уверен, что вы уже подумываете взять билеты. Информация для лиц старше 18 лет. 16 мая. Академ-джаз-клуб Москва.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
3: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
3: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
7: Как морщины на твоем лице,

парад победы, деда, деда ордена достану. И живым я вспомню деда. Весна была красива, красива и юна, когда мы с ним встречали День Победы. Я был тогда совсем еще пацан и раздавал гвоздики ветеранам. И я еще, увы, не понимал,

Еще чуть-чуть, совсем немного, и будем запрягать очередную тройку. Ну, вы же знаете, имена июнь, июль и август. Но пока мчим еще на этой весенней.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
2: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вторим группе «Сентябрь» душа действительно поет, потому что вы в компании «Радио Шансон», потому что весна за окном. А если серьезно, то диву даешься. Уже все сады в цвету, сирень одновременно и зацвела, и черемуха даже. Может быть, именно поэтому пришли холода? Не знаю, не знаю.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников с доставкой товаров с маркетплейсов. Злоумышленники теперь часто представляются сотрудниками узлов связи, логистических центров, куда якобы и была перенаправлена поврежденная посылка. Мошенники сообщают жертве, что заказ потерялся, приехал не по адресу или требует дополнительного подтверждения личности получателя. Расчет строится на том, что человек действительно ожидает доставку и не видит ничего подозрительного в просьбе назвать код из СМС. Стоит помнить, что ни маркетплейсы, ни службы доставки, ни государственные органы не запрашивают такую информацию по телефону. Любые сведения о заказе следует проверять исключительно через официальное приложение или сайт. В России заблокировали свыше 12 тысяч онлайн-площадок с информацией о продаже запрещенных биологически активных добавок. Среди них были те, где предлагались вещества с превышением нормы, такие как витамин D3 50 тысяч. Также была выявлена опасная продукция, например, микродозинг красный мухомор и бустер тестостерона для мужчин, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомстве отметили, что специалисты продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие товары, которые запрещены в России. На Чукотке нашли две реки с самыми длинными названиями в России. По данным Роскадастра, одна из них – это Мельхенанвинамхэтбельхын в названии реки 24 символа без пробелов и дефисов. Название этой реки, как и многих других на Чукотке, имеет корни в языках коренных народов, пояснили в Роскадастре. В перечне оказалась и река Чырынай-Энничкивамкай. Это название состоит из 21 символа. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные и вторник, 12 мая. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 9, ощущается как плюс 8, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Сегодня столбики термометров повысятся до плюс 15. Мария Деева, радио «Шансон».

Это музыка про нее. Спасибо Марии Деевой и нашим доблестным роскадастровцам, которые нашли самое длинное название реки на Чукотке. 24 символа, без пробела, без дефиса. Попробую сейчас даже произнести. Мальхенан венан хитбельхин. О, да! Честно признаюсь, тренировался по-другому никак. Великий, могучий наш язык. Денис Денисов у микрофона. А вы тоже можете попробовать и потренироваться. Ну, как минимум, скороговорка.

Сделав ставку на любовь к творчеству, Алла Рид и Алексей Петрухин, кстати, тоже будет в Центре исполнительных искусств на сольном концерте Аллы и многие другие гости. Информация для лиц старше 12 лет. 14 мая все состоится.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Сектор Газа, Агата Кристи, Бар Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконсы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
6: Магадан, значит, опять домой.

0: лишь виски посидели. Я такой же, как был, лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.

Александр Новиков восхищенный ода тем самым синим глазам, и цветы купил, и ждет, и вообще находится в трепетном восторге. Ну и что вы думаете? Она сказала. Правильно, подняла бокал и сказала: за мужчин. Вика Цыганова, добро пожаловать в эфир радио «Шансон».

0: Реклама.
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курен.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Довелось мне недавно, признаюсь вам, господа хорошие, прям эффектно и быстро и легко проигрывать третий разряднику по шахматам. Но скажу я вам, это было приятно. Пусть я многого не подчеркнул из этой игры, но все равно, все равно. Так что проигрывать это тоже не всегда плохо. Прекрасного вам времяпрепровождения в нашей компании желаю, Михаил Задорин. Отпускаю, продолжит эфир душевного радио.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 600 000 рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

11 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим. Граждане Российской Федерации могут свободно въезжать в королевство и за календарный год находиться там до 90 дней, непрерывно или суммарно. Такие же права предоставляются и гражданам Саудовской Аравии при поездках в Россию. Безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, учебу и постоянное проживание в стране. Соглашение было подписано 1 декабря 2025 года. До этого россияне должны получать были электронную визу или обычную визу по прибытии в королевство. Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки, сообщили в Роспотребнадзоре. В закон о защите прав потребителей внесли изменения, которые запрещают использовать старые платежные данные, если пользователь ранее отказался от их применения. Новые правила распространяются на интернет-кинотеатры, облачные сервисы, приложения, платформы электронного документооборота и другие сервисы с платной подпиской. Компании обязаны принимать отказ от услуги и в электронном виде. Ведомстве подчеркнули, что пользователь имеет право отменить подписку в любой момент, даже если уже получил уведомление о предстоящем списании средств. Если сервис продолжит списывать деньги, компания должна вернуть средства в полном объеме. Короткая рабочая неделя начинается в России 12 мая. Она продлится 4 дня до 15 числа. Сегодняшний понедельник объявлен нерабочим, так как празднование Дня Победы 9 мая выпало на субботу. Таким образом, в мае 12 выходных, 19 рабочих дней. В Минтруде напомнили, что работа в выходной день оплачивается не менее, чем в двойном размере. По желанию работника, вместо двойной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха. Оплачиваются только фактически отработанные часы в выходной день, даже если это была часть смены. В заключении выпуска официальный курс валют на 12 мая. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас +11, но ощущается как +9. Мария Деева, радио «Шансон».

0: земной.
1: Ты просто ангел, а я земная.
0: Ты просто ангел, а я земной.
2: Как много копий было сломано именно над попыткой объяснить, что любить нужно и ближнего своего, и себя, и того человека, который что-то невообразимое с вами вытворил, имеется в виду просто своим появлением. Но все-таки я считаю, что любить нужно себя. Позвольте быть счастливым. И тогда ближнего тоже возлюбить. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.

0: по пути. На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

каждый до боли знаком. Мысли немного тревожные, вновь без хозяина дом.

0: по всем, кто сейчас находится в пути. Вот, Гриша Заречного, вот эти самые пожелания, и я к ним присоединяюсь. Вы в компании «Радио Шансон», и не забывайте включать поворотники. Водители-профессионалы прекрасно знают, что, ну, те, кто меньше опытом владеют, и иногда вызывают неоднозначную реакцию на дороге, скажем так. Поэтому вы, если любитель, позвольте профессионалам делать свое дело. В общем, будьте уважительны на дороге ко всем участникам движения. И знайте, радио «Шансон» объединяет всех нас. И мы становимся лучше.
1: Алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни. Ржавый гвоздь из пробега.

0: Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартира в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
1: оферт. С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

Ты зи на грубость нарывайся, все зи обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, зин все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Эту песню некоторые называют покаянной. Купола Михаила Круга звучат, звучали и будут звучать в шансон-приемниках наших настоящих ценителей. Ну а сейчас пора в путь дорогу.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Как известно, самый темный час, он перед рассветом. И вы даже не представляете себе, насколько сильно влияет на нашу жизнь и надежда, и вера в то, что все у нас получится. И тогда наш, в принципе, жизненный сюжет может измениться кардинально. Но это будет завтра. А сегодня все-таки нужно сделать первый шаг. Включаем радио «Шансон», находим песню, которая поможет, взбодрит или же разделит какие-то переживания. Действуем.
1: Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго с трепетным чувством долга он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима с ответом.

За летом следом осень в памяти наследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются целей.

распутится. Такие дела. Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет.

0: Реклама.
1: Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в Аврора Молл. Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
3: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила, количество призов, срок, вместе поездки, получение на aurora.mall.ru/18+.
4: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
5: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: господа. Вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много, шансон один.

12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Росстандарт утвердил новые ГОСТы для туалетной бумаги, пивных напитков и медовухи. Новый национальный стандарт начнет действовать с 1 июня. Согласно документу, минимальная ширина рулона или листа туалетной бумаги должна составлять 90 мм. Также установлены требования к площади салфеток и носовых платков. С 1 июля вступит в силу обновленный ГОСТ на пивные напитки. В нем уточнили требования к высоте пены и ее стойкости. Также с июля начнет действовать новый стандарт на медовуху. Согласно ГОСТу, напиток должен обладать кисло-сладким вкусом и выраженным медовым ароматом. Граждане России со старыми загранпаспортами, в которых отсутствует биометрия, больше не смогут попасть в 7 европейских стран. Полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Франция также ввела ограничения, но с исключениями. В республику могут попасть россияне с шенгенской визой, полученной до 1 июня прошлого года, а также дети в возрасте до 15 лет. Финляндия также планирует запретить въезд для россиян с небиометрическими загранпаспортами уже этим летом. Исключение сделают для россиян младше 18 лет и тех, кто до 1 июня текущего года получил вид на жительство в стране. Самому старшему жениху Москвы в этом году исполнилось 93 года. С начала 2026 года в столице более 1300 женихов и невест старше 60 лет заключили брак, рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. В самой возрастной паре года жениху было 88 лет, а невесте 84 года. В заключении выпуска официальный курс валют на 12 мая. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 10, ощущается как плюс 8, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров. Сегодня максимум плюс 15, пасмурно, кратковременный дождь. Мария Деева, радио «Шансон».

здесь у нас мозгами пороскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане, не на наши.

Александр Розенбаум открыл новый час на шансоне в столице 12.06, а в студии радио «Шансон». Приветствую вас, я, Ирина Сотникова, вот в тот самый понедельник, когда можно сказать себе: «А я не пойду на работу, бе-бе-бе, могу себе позволить отдохнуть». Да, я желаю вам отличного дня выходного, подготовиться как следует, конечно, к завтрашнему буднему.

вода кипяченая, а в ней плавает треска. Рыбка заключенная, а в ней плавает треска. Рыбка заключенная.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Love Story. Такая вот песня в исполнении Михаила Шуфутинского. Ваши влюбленные приветы готовы передавать в наших мобильных выходных. Пишите +7 909 955 103 0. А у нас прямо сейчас в эфире шансона музыкальный привет от лауреата церемонии вручения премии «Шансон год 2026» Алекса Лима. Он нам подарит целый мир.

0: большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое поступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Да уж, действительно, зачем в празднике оставаться одной, тем более праздники у нас с вами какие, ох, хорошие. Понедельник даже выдался выходной, мы проводим его в компании близких, любимых и обязательно в компании любимых артистов. Гарик Скачев и Александр Скаляр сейчас прямо от «Вид танкиста».
1: Границы.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
7: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов Халина и Гинкго Биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
9: Просто так.
8: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Каждый преступник совершает ошибки.
15: Я говорила.
16: Один метод.
17: Букеты, конфеты.
18: Следственный комитет.
16: Ни одной зацепки.
18: Что само по себе подозрительно.
15: Да.
16: И два капитана.
19: Я капитан полиции.
20: А я чудак.
16: Новые серии.
21: И вот тут
15: что?
21: Что-то произошло.
16: Вечерний детектив.
21: Свежий.
16: В четверг и пятницу. 18:10.
21: Отлично.
16: На канале ТВ-Центр.
21: Я знаю, что произошло.
16: Возрастное ограничение 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
22: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

действительно, как говорится, родительский дом начало-начал, не забудьте, кстати, позвонить родителям, они точно всегда ждут. Катя Огонек на радио «Шансон» только что. Далее у нас Максим Олейников. Этот час зафиналит хор Турецкого. Ну, а мы с вами вместе переходим в новый час на радио «Шансон» в столице. 12:50. Приветствую всех. Всем отличного дня и позитивного настроения.

13 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Мошенники начали использовать новую схему обмана, связанную с заменой ключей от домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании или службы обслуживания домофонов, предлагают оформить новые ключи и просят для этого подтвердить данные или назвать код из СМС. После рассылают поддельное уведомление о взломе аккаунта на госуслугах с призывом срочно связаться с горячей линией. Испуганная жертва перезванивает по указанному номеру и попадает в мошеннический колл-центр. На Урале и в Западной Сибири из-за снежной бури ограничили движение на трассах. В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки выпало более месячной нормы осадков. В поселке Ханыме и городе Тарко-Сале ветер повредил кровлю и фасады зданий. Выезд из Ханыме запрещен. В регионе действует режим повышенной готовности. В Ханты-Мансийском автономном округе ограничено движение на дорогах. Власти объявили режим ЧС. По всей Югре прогнозируются метели и ветер скоростью от 25 метров в секунду. В Свердловской области продлили штормовое предупреждение из-за ветра до 20 метров в секунду. Жителям рекомендовали отложить поездки на природу и садовые работы. В Пермском крае также зафиксированы сильные порывы ветра. Летние отключения горячей воды в России могут исчезнуть через 5-7 лет. В Госдуме заявили, что в новостройках и крупных городах от ежегодных профилактических отключений постепенно планируют отказаться. Сейчас в большинстве регионов горячую воду отключают максимум на 14 дней. Однако в крупных городах, где активно обновляют коммунальные сети, сроки уже сокращены до 10 дней. Полностью отказаться от плановых отключений получится только после масштабной замены изношенных труб. Для этого необходимо обновить 80% сетей, что потребует больших инвестиций и многих лет работы. В заключении выпуска официальный курс валют на 12 мая: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас +11, но ощущается как +9. Мария Деева, радио «Шансон».

летят, а ребят по-прежнему собираются во дворах. Правда, уже среди высоток и с мобильными телефонами, но ведь собираются же, только интересы другие. А нас вот интересует хорошая музыка на шансоне. Прямо сейчас послушаем с вами Владимира Ждамирова. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем желаю яркого, отличного понедельника. Выходного, главное.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: красной карете.
1: Лауреат премии «Шансон года 2026» Виктор Королёв только что на «Шансоне» в столице 13 часов и 15 минут. Всем, у кого намечается вкусный обед, приятного аппетита желаю. Вы на волнах радио «Шансон». Поддержим ваш вкус хорошими песнями. У нас в ближайшие минуты ожидается Стас Михайлов, Александр Кальянов, но прежде Григорий Лепс.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое выступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
3: Город меняется.

0: друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепрехонцы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

руку держусь. Я верю, что сюда еще вернусь. Да вот беда за тем столом сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни, проходят дни.

Потоки и исчезли крепкие дворы. Игры не стало, царь горы. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя. Проходят дни,

Да, ребята, ничего нельзя вернуться. Но если вдруг стал труден путь,

0: они придут и выручат они.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Стас Михайлов.

там. Чем закончилось все это, знаем мы. Дом родной, а также страны всей Европы. Наш народ спас от коричневой чумы.

прилетел лепесток по велению Михаила Бублика, а в столице тем временем стартует музейная неделя. Свободный вход в музеи и культурные места Москвы доступен абсолютно для всех. Ну, а если вам хочется немного потанцевать, пожалуйста, приглашаем к нам на радио «Шансон». Прямо сейчас Афина, «Дикое танго».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет, тур, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

Вы, друзья, начальники, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Такое вот суровое мужское ремесло. А ты баты, а ты баты.

0: Сергей Трофимов на шансоне только что. Юбилейный концерт, большой концерт в Кремле Сергея Трофимова состоится уже 4 ноября. Ну как уже, пока еще, конечно, время есть. Концерт это 12+, так что готовиться все-таки лучше заранее приобретать билеты. У нас далее на шансоне Наталья Гордиенко. Пишу письмо души.
1: И сердце брошу на

0: Реклама.
1: Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтресс Талабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Расставание, как наказание. Что поделать, я вечный странник.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минздрав планирует использовать искусственный интеллект для снижения бумажной нагрузки на медиков. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко, пишет российская газета. По его словам, уже внедряется одна из разработок. Она позволяет быстро проанализировать электронную историю болезни и выдавать те данные, которые срочно нужны врачу, медсестре или работникам приемного отделения скорой помощи. Министр отметил, что раньше анализ с помощью нейросети занимал полчаса, сейчас же всего несколько секунд. Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой обеспечить снижение документационной нагрузки в бюджетной сфере. Ранее покинувшие Россию граждане активно возвращаются на родину. По репатриации в 2025 году въехало в 4 раза больше людей, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщил директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко. Он отметил, что в основном фиксируется рост числа переселенцев из недружественных России стран. Среди таких Германия, Латвия, Эстония, Украина и Литва. По данным Овечко, главными мотивами для возвращения россиян стали душная и агрессивная русофобия и дискриминация на бытовом уровне. Дипломат подчеркнул, что в стране работает программа репатриации. Для этой категории переселенцев предусматриваются различные льготы и меры социальной поддержки. В Басманном районе Москвы появится школа в виде открытой книги. Такую форму зданию придадут гнутые витражи. Особенностью образовательного учреждения станет атриум со стеклянной кровлей, где будут находиться столовая, медиатека и учительская. Корпус будет рассчитан на учащихся 5-11 классов. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что сейчас в городе все чаще создаются просторные и многофункциональные школы будущего. В скором времени в столице появится еще 15 таких образовательных учреждений. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

согрешил с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

языка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

0: Но не очко обычно губит, а к 11 тут.
1: Ну, собственно, как будто бы да, как будто бы весна снова вернулась в столицу, причем после лета, где-то у нас, знаете, вообще вернулась зима. Урал, Ханты-Мансийск, вы уж там, пожалуйста, держитесь, мы с вами. Радует одно, что такая вот погода скоро пройдет, перейдет она в жаркий летний сезон. Будем уже слушать с вами летние хиты на шансоне и жарить шашлыки, а солнце будет жарить нас, иногда лишь прячась в белые облака. Любовь Успенская продолжает эфир на шансоне.

0: Шансон. Реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

Михаил Шуфутинский на шансоне. В этом часе мы с вами также послушаем Евгения Григорьева и Федю Карманова. Этих и других дорогих сердцу артистов собирает в октябре бархатный шансон. А точнее, с 24 по 30 октября на побережье Средиземного моря в Турции будет жарко, конечно, не только от солнца, но и от того, что будет происходить на празднике душевных песен с такими-то артистами. Какая атмосфера нас ждет? Забыть такое, конечно, невозможно. Вы обязательно присоединяйтесь, если вам уже исполнилось 12 лет. Заходите на наш сайт radioshanson.ru, там есть все подробности.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Скопинский маньяк Виктор Мохов, снявшийся в ролике в поддержку КПРФ, получил 10 суток ареста. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости. Мохову общаться с журналистами запрещено судом. За интервью с Ксенией Собчак его уже штрафовали. Теперь пришлось арестовать, чтобы не шалил. В скандальном ролике маньяк позирует в футболке и кепке с символикой КПРФ, читает книгу Зюганова о пчеловодстве и хвалит лидера коммунистов. По мнению маньяка, Зюганов строгий, жесткий и справедливый человек. Мнение скопинского маньяка полностью разделяет заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Вот что он сказал журналистам.
2: То, что лидер у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость, за народ, за русского человека, за весь наш многонациональный народ. Это факт. И если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это, должен сказать, никоим образом негативно не воспринимаем.
1: И позиция Кашина понятна. Верхушка КПРФ сформировалась в брежневскую эпоху и продолжает жить в эстетике позднего Леонида Ильича. Обратите внимание, что Кашин даже комментирует так, словно панихиду по вождю

0: Цар, а потом еще и императором, Бокасса был маньяком-людоедом. Съедал, в буквальном смысле, своих политических оппонентов. И не только их. Поэтому, когда Леонид Ильич обнял и поцеловал знаменитым брежневским поцелуем африканского лидера в губы, Бокасса крепко струхнул. Ведь он был на чужой территории. Вдруг съедят и запьют кремлевской зубровкой. Но нет, не съели, а отправили во всесоюзный пионерский лагерь «Артек» знакомиться с советскими детьми. Там Бокасса наградили комсомольским значком, а еще людоеда приняли в пионеры. Так что украшать маньяков партийной символикой и целоваться с ними – давняя традиция коммунистов. Людоед Бокасса уважал Брежнева, скопинский маньяк – Зюганова. Ну и что с того? Тут Кашин прав. И только русский повар, которого выпросил у Брежнева Бокасса, сбежал от людоеда, как только заглянул в холодильник.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Александр Розенбаум в эфире «Шансон» только что. И напомню тем, кто, может быть, немного потерялся в праздничных выходных, у нас сегодня понедельник. Но понедельник этот выходной праздничный, а вот уже завтра можно смело отправляться на работу. Нас ждет с вами короткая рабочая неделя, что, конечно, радует. Выходные опять наступят уже так быстро. Продолжаем музыкально наполнять эфир «Шансона» композицией «Бродяга».

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дома в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

какие бы лабиринты ваши двери не открывались, первой запускайте кошку. Она точно найдет выход из любой ситуации. Ну или же женщину, это в принципе одно и то же, плюс-минус. Идем далее по волнам шансона. У нас впереди программа «Только для вас». Я жду ваших сообщений на единый номер +7 909 955 103 0. Хотим, просил.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: С 15 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. Большое поступление одежды и из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
4: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам. Передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
5: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

ждем тебя слегка, коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Систему антиплагиат предложили проверить на точность выявления искусственного интеллекта. Речь о сервисе, который университеты используют для проверки курсовых и дипломов на наличие заимствований из внешних источников. Как пишет парламентская газета, студенты пожаловались, что их работы с авторским текстом принимают за генерацию нейросетей. Отмечается, что доля оригинальности диплома бакалавра должна составлять не менее 40%, магистра не меньше 60%. Если результат проверки окажется ниже минимальных значений, научный руководитель может написать отрицательный отзыв о работе. А в некоторых университетах это закрывает доступ к защите курсовой или диплома. Тем временем средняя стоимость занятия для подготовки к ОГЭ в текущем году достигла 1500 рублей. Это на 14% больше, чем годом ранее. При двух уроках в неделю расходы опрошенных достигают 12 тысяч в месяц на один предмет. В год уже получается до 70 тысяч рублей. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Чаще всего репетитора нанимают по математике. Таких 72% опрошенных. Далее по популярности идут занятия русским и английским языками по физике и химии. Эксперты отмечают, что использование репетиторских услуг стало фактически обязательным элементом подготовки к экзаменам. В России ищут фуру с пчелами. Машина с почти 2000 насекомых из Узбекистана пропала в Курганской области. При этом факта перепродажи груза пока не зафиксировано. В начале апреля грузовик прошел через погранпункт в Астраханской области, но до карантинной зоны так и не доехал. Об этом сообщает ТАСС. Общественники уже обратились в Россельхознадзор, а пасечники в прокуратуру и МВД. Отмечается, что такие пчелы могут угрожать местным пчелосемьям и пчеловодству инфекциями. А их укусы в отдельных случаях способны вызывать сильные аллергические реакции. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа.

0: Ирина Круг открыла программу только для вас. Всем доброго дня. 15.05 точное столичное. Отправляйте ваши добрые, теплые сообщения на единый номер +7 909 955 103.0 во все доступные мессенджеры. У нас хорошо работает мессенджер Макс, и смс-сообщения также зачитываю. Праздничные выходные продолжаются, поэтому побольше позитива, бодрее, веселее и много хороших песен в этом часе я, конечно, тоже обещаю. Меня зовут Ирина Сотникова. Вот несколько поводов для поздравлений сейчас дам вам. У нас, к примеру, сегодня праздник желудка или день «Ешь все, что хочешь». Ну, поздравить тут, конечно, особо не с чем, но зато нам с вами будет вкусно сегодня. День Донецкой Народной Республики. Вот здесь мы поздравляем. Желаем, конечно же, мирного неба и благополучия всем жителям. А именины сегодня у Анны, Кирилла, Максима и Виталия. Такие вот неофициальные праздники. Поздравляйте, пишите, передавайте привет. И, конечно же, не забывайте о подписи, из какого города вы нам пишете, в какой город отправляется привет. Все-все указывайте. Номер единый +7 909 955 103.0. Пишите.
1: Никто твою дорогу не пройдет. У всех свои ухабы и овраги. С утра за руль на поезд в самолет, сквозь непростые жизни передряги. Нам где-то выиграть, где-то проиграть.

0: за столом поют.
1: Шансон. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Александр Маршал в программе «Только для вас». Продолжается дневной выпуск программы. Жду ваших сообщений на единый номер +7 909 955 103 и 0. Итак, хочу поздравить себя любимую с днем рождения, с юбилеем. Елена из Пушкина написала нам. Ну, мы присоединяемся. Радио Шансон желает вам всего самого-самого доброго и светлого. Здравствуйте. Передайте привет Вере Савчук и Славе Лебедке. К сожалению, вот без подписи опять. Надежда пишет нам. Здравствуйте, Шансон. Передайте привет Андрею Подгоре из Воронежа. Мы сегодня жарим шашлык. Эх, ну что ж-то опять-то начинается? Эх, самый близкий родной человек. Вот как начинает следующее сообщение. Моя милая, добрая, красивая, молодая мамочка. Поздравляем, дорогая моя, с днем рождения. Желаем, чтобы каждую минуту своей жизни ты чувствовала, как я люблю тебя, чтобы твое сердце радостно билось от счастья. Желаем крепкого здоровья на 100 лет. Пусть круглый год в сердце благоухает весна и цветет сирень. Твои родные глаза пусть наполняются слезами только от хороших известий. Оставайся такой же молодой, привлекательной, как и сейчас. Люби, будь любима, уважаемый, просто обожаем. Ох, какое длинное сообщение написали нам. И подпись есть. Твои дети Олег, Вадим и Наташа. По такому поводу послушаем с вами Стаса Михайлова песню «Мама».

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информационный ознакомительный характер не является публичной
2: оферт. С 15 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. Большое выступление одежды из хлопка и льна. С 15 мая во всех магазинах «Планета Second Hand».
3: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

И вовсе не просто так, а по поводу прозвучала такая композиция в программе «Только для вас». У нас здесь целая компания на связи. Иван, Сергей и еще один Сергей и Слава написали нам: «Добрый день, Шансон. Мы лежим в больнице, слушаем радио Шансон и хотим, чтобы вы нам передали привет и пусть для нас прозвучит».

звучит песня «Не святой». Вот, пожалуйста, Эдуард Хуснутдинов только что на волне радио «Шансон». Программа ваших приветов и поздравлений продолжается. Я зачитаю еще несколько сообщений от любимого супруга Вячеслава и дочек Дианы и Полины. Следующее поздравление. Поздравляем с днем рождения Елену Николаевну, самую лучшую мамочку и любимую жену. В этот особенный день хочется сказать тебе самые теплые слова. Ты сердце нашей семьи, источник нежности, мудрости и заботы. Спасибо тебе за твою безграничную любовь, за уют, который ты создаешь, за поддержку и понимание в любой ситуации. Пусть в твоей жизни будет как можно больше светлых, радостных моментов. Пусть здоровье будет крепким, а счастье безмерным. Мы тебя очень любим и всегда будем рядом. С днем рождения! Какое красивое сообщение вы нам отправили. И есть у нас еще одно. Радио «Шансончик». Хочу поблагодарить моего благоверного за все. Спасибо, Мишутка Бусовикович. Или Мусовикович, может быть, и так, что ты у меня есть. Не бросаешь меня в трудную минуту. Бери меня замуж. Ха-ха. Ну, практически признание уже. Я тебя обожаю. Если можно, поставьте, пожалуйста, песню Сергея Любавина. «Твоя Танчитушка». Или «Танчитушка» тоже вот под вопросом. Это уж как Мишутка ваш решит. Я предлагаю послушать красивый дуэт Татьяны Буланову и Сергея Любавина. Прямо сейчас песня «Навеки».

0: Владимир Кузьмин на шансоне только что. Нет, я не верю, дорогие мои, что вы меня не слышите и специально отправляете сообщение без подписи. Не верю, есть какое-то объяснение этому факту. Вот следующее сообщение с подписью, его обязательно зачитаю, от Кристины из Иркутска. К нам пришло сообщение: «Здравствуйте, хочу передать привет сестре Кате, брату Егору, своей маме Евгении и папе Роме». Так, вот, знаете, особенно приятно, когда вы с нами делитесь своими эмоциями, переживаниями. Есть еще вот какое сообщение. «Мое любимое радио «Шансончик». У меня радость большая, я даже плачу. Сыночек Саша приехал. Ура, ура, ура. Спасибо, Господи, тебе за все. Если можно, песню Вики Цыгановой и «Круга приходите в мой дом». Это написали нам мама Таня и папа Миша из Виноградова, Воскресенский район. Песня, вы знаете, это уже запланировано к воспроизведению в следующем часе. Мы ее с вами обязательно послушаем. Оставайтесь на нашей волне, волне радио «Шансон». Я зачитаю пока еще одно сообщение. Дорогого дня! Радио «Шансон». Вот, как интересно. «Очень хотел передать привет моей большой семье, супруге Морозовой Надежде, моим детям Александру, Егорушке, Дмитрию, Михаилу, Тёмушке, моим дочуркам Елизавете, Милане и Василисе, город Вышний Волочок». Так, ваш отец и муж Алексей. И отдельная просьба, привет моему куму Волику Сергею, отдельная память. И песню, пожалуйста, поставьте нашу любимую «Выйду ночью в поле с конем». Группа «Любэ» на шансоне.
1: «Ночью в поле с конем».

0: Реклама.
1: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Каждый преступник совершает ошибки.
7: Я говорила!
8: Один метод.
9: Букеты, конфеты.
10: Следственный комитет.
8: Ни одной зацепки.
10: Что само по себе подозрительно.
7: Да.
8: И два капитана.
11: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
8: Новые серии.
13: И вот тут
14: что?
13: Что-то произошло.
8: Вечерний детектив.
13: Свежий.
8: В четверг и пятницу. 18:10.
15: Отлично.
8: На канале ТВ-центр.
16: Я знаю, что произошло.
8: Возрастное ограничение 16+.
17: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
18: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

бизнес-ланч, а у нас программа только для вас, но, к сожалению, она уже подходит к своему логическому завершению. Я зачитываю уже оставшиеся сообщения. Сергей нам пишет: поздравляю самую прекрасную женщину Елену Шаталову, маму замечательных деток, с днем рождения от Воробьевых. Мы тебя любим. С днем Республики Донецкой. Я люблю Донецк. Это пишет нам Нурлан. Зиночке своей привет передает. Так, Елена из Москвы. Привет, любимая радио Шансон. Передайте привет моему самому дорогому и любимому Алексею Бахмину. Так, добрый день. Передайте привет одной вредной девочке из города Железнодорожной, Егоренковой Насте. Передали. Вся семья поздравляет Пикинеева Виктора Ильича, который жарит нам сейчас шашлык в Липецкой области. С днем рождения. Любим, ценим, здоровья тебе крепкого, чтобы мы, дети, 5 внуков, жена Лена, тебя только радовали. Это было бы хорошо, конечно. Радио Шансон, передайте привет моему сыну Даниле. Я его очень люблю. Иван из Малоярославца нам написал. И еще у нас на связи дядькин Александр. Добрый вечер. Уже вот где-то вечер. Привет с Урала. Да, там уже плюс 2 часа. Уважаемое радио Шансон, пожалуйста, поздравьте моего друга Шишкина Георгия с прошедшим днем рождения. Здоровья ему, семейного благополучия. Пожалуйста, поставьте композицию «А ты так любишь шпионы». Песня называется «Красные-красные». Исполняет Лисицин прямо сейчас.

0: Реклама. Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберется в заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Средний размер пенсии в России в апреле составил почти 25 тысяч 400 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные социального фонда. За год выплаты увеличились примерно на 2 тысячи рублей. При этом, по данным Росстата, за последние 10 лет средний размер пенсии в стране вырос почти вдвое. Если в марте 2016 года он составлял около 12,5 тысяч, то к марту 2026 достиг более 25 тысяч рублей. Тем временем пенсия у самозанятых может составить 50 тысяч рублей. Это произойдет, если они ежегодно на протяжении 30 лет будут платить взносы в соцфонд в размере 570 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. При этом, если каждый год вносить минимальный взнос, равный 70 тысячам, то пенсия составит около 14,5 тысяч рублей. Сафонов добавил, что режим самозанятости не подразумевает обязательное отчисление. Однако, если человек хочет получать в будущем страховую пенсию, то он может подать заявление в соцфонд и стать участником добровольного пенсионного страхования. В Москве к летнему сезону подготовили более 7 тысяч автобусов и электробусов, а также свыше 500 трамваев. В салонах протестированы климатические системы, обновлены фильтры, проверены резиновые уплотнители. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов, пишет «Москва-24». Он напомнил, что специалисты Мосгортранса и столичного метрополитена постоянно проводят сезонное обслуживание городского транспорта, что делает его безопасным для пассажиров в любое время года. Это помогает подготовить машины к работе при различных погодных условиях. Курс доллара на праздничные выходные и вторник 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек, юань стоит 10 рублей 93 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: если провести аналогию на нынешний сезон, то скорее уже как жаркого лета. Но пока у нас на календаре 11 мая, понедельник, который, кстати, примечателен тем, что он выходной. На работу многим только завтра, впереди у нас с вами короткая рабочая неделя, но и к ней как-то нужно подготовиться, знаете, отдохнуть как следует, потанцевать можно под любимую музыку. В общем, создаем хорошее настроение праздничное, как умеем. Прямо сейчас в эфире Катя Огонек. Я не могу без него. В студии радио «Шансон» по-прежнему с вами я, Ирина Сотникова. Хорошего вам дня и наступающего вечера.
1: Снова холодом повеяло, вновь с тобой судьба свела ветром северным.

0: люблю.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Лауреаты «Шансона года 2026» Эдгар и Рада Рай. Если говорить о звездных дуэтах, то рекомендую вам настоятельно оказаться 14 мая, уже вот-вот-вот, прямо скоро, в Центре исполнительских искусств на сольной программе «Алый Рид» на перекрестке между строк. Поскольку на концерте вы услышите невероятно красивые дуэтные работы с Евгением Кемеровским, Алексеем Петрухиным, Сергеем Любавиным и другими артистами, этот концерт для лиц старше 12 лет. Всех еще раз с праздниками, помним, ценим, чтим. Олег Газманов на шансоне.
1: Господа,

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близком — это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Зловещая дуэтная работа Михаила Круга и Вики Цыгановой на шансоне «Приходите в мой дом». Я напомню, что у нас работают мобильные выходные. Ваши сообщения жду на единый номер +7 909 955 103 0 во все доступные мессенджеры. Вот что у нас уже есть. Эхе-хей, добрый вечер, радио «Шансон» на связи Красноярск. Хочу передать привет тем, кто сейчас рядом. Мише, Леше, Юленьке. Все будет хорошо. Это от Дарьи СМС. Так, добрый день. Передаю привет мужу Евгению Гамзову, детям Савелию, Всеволоду, свекрови, Людмиле Федоровне. Сейчас сажают картошку. Сил вам, мои дорогие. Это от Ольги из Железногорска. Вы тоже пишите, постараюсь все передать.

0: реклама.
1: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

А вы сегодня лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал?

пела на шансоне песня «Она». Да, такие уж мы вот женщины-существа загадочные. Опять же, можно вспомнить Александра Сергеевича. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Но, знаете, ведь там есть продолжение. И тем ее, вернее, губим. А вот это нам уже с вами совсем ни к чему. Это нам такое не надо. Нам лучше какими-то знакомыми тропами идти. Вот на незнакомой ветке у нас сейчас на шансоне Ольга Алмазова и Михаил Барский.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок – больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки, включение на aurora.ru/18+.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия скоро введет безвизовый режим с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщила Минэкономики. В ведомстве отметили, что указанные направления могут стать доступными без виз в ближайшее время. Сейчас активно прорабатывается такой вопрос. Как пишет «Коммерсант», в данное время граждане России могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах для россиян действует упрощенный порядок въезда. Напомню, сегодня между Россией и Саудовской Аравией также начал действовать безвизовый режим. Наши граждане могут свободно въезжать в королевство и за календарный год находиться там до 90 дней непрерывно или суммарно. Такие же права предоставляются и гражданам Саудовской Аравии при поездках в Россию. Летние напитки со льдом могут быть опасны. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве. Там пояснили, что если лед был сделан из некипяченой водопроводной воды, использовались грязные формы или немытые руки, в напитке могут оказаться возбудители кишечных инфекций. Низкая температура способна подавлять рост большинства бактерий, однако она не убивает их полностью. Кроме того, в домашней морозилке лед в открытых лотках часто хранят по соседству с сырым мясом, рыбой или курицей, сок от которых может попадать на кубики, передавая возбудители. Лед рекомендуют делать из питьевой бутилированной или предварительно прокипяченной воды, а также хранить его в герметичном закрытом контейнере. Москвичей предупредили о рисках лесных пожаров. Горожан призвали не разводить огонь в непредназначенных местах и тщательно тушить очаги и угли после отдыха в лесных массивах и парках. Такие рекомендации дал Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах с граждан могут взыскать до 500 000 рублей, а за намеренный поджог уже грозит уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве плюс 12 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

красивейшая композиция в исполнении Евгения Григорьева открыла новый час на шансоне. 17:06 точное. Столичное. Продолжаем также красиво. Алексей Петрухин прямо сейчас. История о том, где чей берег. Я же рекомендую вам оставаться на том, где звучит самое душевное радио. Радио Шансон. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем привет!

Владимир Высоцкий на шансоне. Где бы вы ни находились, всегда можно передать привет в наших мобильных выходных. Вот что вы пишете. Привет, шансон. Передайте привет семье Смирновых. Мы едем из аквапарка Марион. Здорово вам. Так, от Анжелы есть сообщение. Привет, радио Шансон. Хочу передать привет Павлу Осипову. Он такой молодец. Прибирается в сарае. Ну, действительно, пока есть возможность, почему бы этим и не заняться.

0: Реклама.
1: Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.дефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Информация носит оставительный характер и не является публичной офертой.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Наталья Гордиенко на шансоне. Ну, а вы пишите уже ваши письма, ваши сообщения в наши мобильные выходные на единый номер. Плюс 7909-955-1030. Зачитает их теперь уже Рита Виноградова. Уступаю ей студийное кресло. Она будет очаровывать вас своим тембром. Вот уже практически в студии. Я же Ирина Сотникова с вами прощаюсь. Пока-пока. Я не

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рособорнадзор утвердил перечень запретов для участников ЕГЭ-2026. Согласно рекомендациям, во время экзамена запрещено выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Исключение составляют только официально разрешенные материалы по отдельным предметам. Об этом пишут ведомости. Также на госэкзамене запрещено выносить черновики и экзаменационные материалы, фотографировать бланки и переписывать задания. Передвигаться по пункту проведения экзамена можно только в сопровождении организатора. Нарушители будут удалять с экзамена. Работы по замене асфальта на третьем транспортном кольце стартовали в Москве. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил комплекс городского хозяйства. Как уточнил заммэра Петр Бирюков, в текущем году запланировано отремонтировать 4 участка ТТК. Сейчас работы ведутся на Тульской эстакаде и прилегающих съездах, а также в Кутузовском тоннеле. Кроме того, планируется обновить дорожное покрытие на участке от шоссе энтузиастов, включая съезды до Остаповского проезда и на Автозаводском мосту. Одной из причин ремонта дорог является колейность, которая возникает из-за интенсивного движения транспорта. Она создает дискомфорт для водителей и может негативно сказаться на безопасности дорожного движения. «Маша и Медведи» снимут первый полнометражный фильм. Сейчас картина находится на стадии предпродакшена, а съемки планируют завершить к 2028 году. Как сообщает «Москва-24», производством занимается создатель мультсериала Олег Кузовков. По его словам, полный метр должен вывести историю в формат большого кино и вернуть проекту тот самый драйв, юмор и душу. Напомню, мультсериал впервые вышел в 2009 году. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Москве плюс 11 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Любовь Успенская в начале часа напоминает, что мы красивые и живем свою лучшую жизнь. Приветствую всех в этот яркий, приятный майский вечер. Меня зовут Рита Виноградова. Пусть этот день был не солнечным, но главное – это настроение. Пусть оно будет отличное. На любимой волне радио «Шансон» прямо сейчас послушаем Владислава Медяника с песней «Тяжело седому пацану».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

смотрящему в кожаный портмоне. Перед разлукой справила охрана. Без Горкина, как нету Микояна, так без Лопатника

мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. И я с удовольствием зачитываю письмо от Ольги. Привет из Ростова-на-Дону моей куме Вере и генералу Корнилову. Желаю им скучного дежурства. Так все-таки скучного или не скучного? Порой скучно на работе, это значит спокойно. Никто не беспокоит и даже можно позаниматься своими делами, например. Всем, кто работает сегодня, желаем легкой, задорный, если хотите, а может быть, если желаете, то спокойной работы. Обещаем музыкальных красок добавить в этот вечер. Александр Новиков, Лесоповал, Любе. Прямо сейчас. Музыки много, шансон один.

Нервы гитарной струною натянуты, дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

рваными, и хочется верить, что все же

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

из боя, три мальчишки с московских дворов. Разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя, три мальчишки с московских дворов.

здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

0: Три мальчишки с московских дворов.
1: Культовый коллектив «Лесоповал». Все хиты легендарной группы создал Михаил Танич. И есть прекрасная, уникальная возможность услышать их любимые песни вживую под качественный звук уже 16 мая в столичном Академ-джаз-клубе. Все самые любимые песни, как «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» и многие другие для лиц старше 18 лет. Эта информация

Вот уж извечный вопрос, а может ли быть счастье там, где у кого-то несчастье? Надо подумать. Я предлагаю быть счастливыми и распространять это состояние на других. Эта энергия очень заряжает, особенно выходной понедельник. Нет, это нам не снится, это майские праздники. Проводим их на волне радио «Шансон». Далее для всех женщин песня от Михаила Шеллига.

0: реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfly.rf.
4: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
2: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила.
0: Один метод.
7: Букеты, конфеты.
8: Следственный комитет.
0: Ни одной зацепки.
9: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
0: И два капитана.
10: Я капитан полиции.
11: А я чудак.
0: Новые серии.
12: И вот тут
6: что?
12: Что-то произошло.
0: Вечерний детектив.
12: Свежий.
0: В четверг и пятницу. 18:10.
12: Отлично.
0: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
0: Возрастное ограничение 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Легенда шансона, всеми любимый Михаил Круг с песней «Милый мой город». Уверена, у многих есть своя маленькая родина, по которой периодически ностальгируем, а там живут наши близкие, родные, родственники. Главное, не забывать поддерживать связь и, конечно, стараться ездить в маленькие, но такие любимые города. Всем отличного завершения понедельника. Продолжаем романтически-ностальгическое настроение после Михаила. Ирина Круг. Мне надо...

0: Шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Безвизовый режим Саудовской Аравии позволит увеличить турпоток на 50%. В числовом выражении это около 200 тысяч иностранных туристов. Об этом заявили в Минэкономразвития. Напомню, новый механизм начал действовать с сегодняшнего дня. Теперь россияне могут въезжать и находиться на территории королевства без визы непрерывно либо суммарно до 90 дней в течение календарного года. Аналогичный безвизовый режим действует и для граждан Саудовской Аравии при посещении России. Сейчас россияне могут путешествовать без визы в 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда. Число мошеннических звонков в России сократилось на 45% за первый квартал 2026 года по сравнению с началом прошлого. Их доля среди всех входящих вызовов уменьшилась вдвое и составила менее процента. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков рынка. Высокий уровень фрод-вызовов фиксируется в Приморском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе. При этом на Москву пришлось 17% всех нежелательных звонков в России в начале года. Снижение активности мошенников связывают с усилением совместной работы операторов, банков и государства, а также с ограничениями на звонки через мессенджеры. За последние 5 лет доля импульсивных покупок на рынке заметно выросла. По данным ВЦИОМ, в 2021 году о них сообщали 57% россиян, а в 2025 уже 63%. Также увеличивается количество совершающих спонтанные приобретения ежемесячно. Их стало больше на 6 процентных пунктов. Как пишет российская газета, граждане стали тратить чаще, но при этом меньшими суммами. Под влиянием импульсивного выбора больше всего покупают недорогие товары. В среднем по рынку спонтанная покупка обходится в 4000 рублей. Среди самых популярных таких приобретений – одежда и обувь. Далее идут товары для дома, косметика, электроника. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: А северные холодные ночи в Москве продолжаются, но я проанализировала погоду на месяц. И для жителей столицы, оказывается, только с 25 мая будет безоблачная жаркая неделя. Как вам такая новость? Но синоптикам порой не хочется доверять. Они порой обещают, и их обещания не сбываются. И мы будем на это надеяться. И, кстати, среда на этой неделе будет жаркая. Ну, мы, собственно, готовы ко всему, всем регионам, у которых тепло и солнечно, мы передаем свой морозный привет. Греемся любовью, теплом и музыкой на радио «Шансон». Впереди Лепс, Григорий Лепс, шаман. Затем Михаил Бурляш. Всем отличного настроения.
1: Я для тебя давно потерян. Ты корень зла, моя судьба.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

ночами, как будто губ твоих не целовал. Все это сон, и он пришел случайно. Москва слезам.

Алексей Брянцев, а «Москва слезам не верит», мобильные выходные на радио «Шансон» продолжаются. С вами я, меня зовут Рита Виноградова. И романтичное настроение, а также прилетел привет, который хочется зачитать. Поздравляю любимую подругу Соколову Марию с днем рождения. Маш, ты невероятная девчонка, верь в себя. У тебя все получится, а я всегда буду рядом, твоя подруга. Давайте все верить в себя, и все получится.

0: Реклама.
1: Комплексная диагностика зубов стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Сектор Газа. Агата Кристи. Бар Горького. Ария. Король и Шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чичерина. Лепрехонцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

куда без классики «Воровайки» на волне радио «Шансон». Доброго, отличного вечера. Сейчас читал новость о том, что люди все чаще устраивают себе цифровой детокс. Мы присоединяемся к этому движению. Уже сил никаких нет бесконечно чатиться, переписываться. Начинаем прямо сейчас. Стас Михайлов нам в этом поможет.

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

0: реклама. Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда.карт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
0: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
1: Подробности на tixfli.rf.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Человек-легенда Вилли Токарев. Песня «Россия в эти дни» на радио «Шансон». В честь великого праздника мы слышим песни военных лет, а также патриотичные песни про память и про любовь к родине. В столице 19 часов 47 минут, а далее теплая жизненная история от Валерия Кураса. По капельке слушаем и наслаждаемся.
1: Скажите мне, в чем тут моя вина?

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Скопинский маньяк Виктор Мохов, снявшийся в ролике в поддержку КПРФ, получил 10 суток ареста. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости. Мохову общаться с журналистами запрещено судом. За интервью с Ксенией Собчак его уже штрафовали. Теперь пришлось арестовать, чтобы не шалил. В скандальном ролике маньяк позирует в футболке и кепке с символикой КПРФ, читает книгу Зюганова о пчеловодстве и хвалит лидера коммунистов. По мнению маньяка, Зюганов строгий, жесткий и справедливый человек. Мнение скопинского маньяка полностью разделяет заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Вот что он сказал журналистам.
2: То, что лидер у нас достойный, всю жизнь борется за справедливость, за народ, за русского человека, за весь наш многонациональный народ. Это факт. И если даже об этом говорит бывший маньяк, мы это, должен сказать, никоим образом негативно не воспринимаем.
1: И позиция Кашина понятна. Верхушка КПРФ сформировалась в брежневскую эпоху и продолжает жить в эстетике позднего Леонида Ильича. Обратите внимание, что Кашин даже комментирует так, словно панихиду по вождю читает.
3: Товарищи, Леонид Ильич был человеком большого масштаба, международного масштаба. Он пользовался авторитетом не только в нашей стране, но и во всем мире. Среди руководителей братских партий, среди лидеров капиталистических стран.
1: Кстати, именно Леонид Ильич в свое время крепко напугал лидера Центральной Африканской Республики Бакаса, которого радушно принимали в Москве.
4: По приглашению Президиума Верховного Совета и Советского правительства в СССР прибыл генерал Жан-Бедель Бакаса.
1: Бакаса, или в просторечии Бакаса, был не просто президентом ЦАР, а потом еще и императором. Бакаса был маньяком-людоедом, съедал в буквальном смысле своих политических оппонентов. И не только их. Поэтому, когда Леонид Ильич обнял и поцеловал знаменитым брежневским поцелуем африканского лидера в губы, Бакаса крепко струхнул. Ведь он был на чужой территории. Вдруг съедят и запьют кремлевской зубровкой. Но нет, не съели, а отправили во всесоюзный пионерский лагерь «Артек» знакомиться с советскими детьми. Там Бакаса наградили комсомольским значком, а еще людоеда приняли в пионеры. Так что украшать маньяков партийной символикой и целоваться с ними – давняя традиция коммунистов. Людоед Бакаса уважал Брежнева, скопинский маньяк – Зюганова. Ну и что с того? Тут Кашин прав. И только русский повар, которого выпросил у Брежнева Бакаса, сбежал от людоеда, как только заглянул в холодильник.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

подождем тебя слегка, коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: вкусом.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Самый высокий уровень конкуренции при трудоустройстве отмечен в сферах искусства, культуры и развлечений. Также работу сейчас сложно найти в консалтинге, маркетинге, рекламе и пиар. Здесь количество резюме кратно превышает число вакансий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. По их словам, консалтинг всегда была высококонкурентной областью. Ситуация усугубилась после 2022 года с уходом части иностранных компаний из России. Кроме того, искусственный интеллект упростил, ускорил и удешевил аналитические процессы. Теперь массовый малобюджетный контент сгенерируют нейросети. Работодателям сейчас нужен универсальный специалист, который умеет работать с ИИ. Списанные долги регионов направят на новые поезда и развитие железнодорожной инфраструктуры. Это следует из концепции развития пригородных перевозок до 2035 года, пишет ТАСС. Согласно документу, через 4 года средний возраст вагонов не должен превышать 12 лет, для чего их закупят не менее 4000. Также регионы получат возможность планировать параметры перевозок на длительный период. Такой подход повысит качество обслуживания пассажиров и обеспечит стабильность развития отрасли. В России впервые вручат премию в области народных художественных промыслов. Ее учредили в правительстве. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает «Парламентская газета», предусмотрено 10 номинаций. В частности, награды получат лучший мастер народного художественного промысла и лучший молодой специалист. Также отметят лучшее предприятие и лучший общественный проект по продвижению народных промыслов. Отдельно наградят лучший туристический маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов. Участниками конкурса могут стать органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Ох уж эти сердечные дела. Влюбишься не в того, кого нужно, и страдаешь. Но как любить без страданий? И разумом все понимаем, но ныряем в эту пучину эмоций и чувств. Лично я с этим сталкивалась, поэтому всех, кто страдает от любви, понимаю на 100%. Меня зовут Рита Виноградова. И вот соберешься уходить, а тебя начнут останавливать. И так бесконечно. И об этом следующая история от Евгения Кемеровского.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
3: Каждый преступник совершает ошибки.
4: Я говорила.
5: Один метод.
6: Букеты, конфеты.
7: Следственный комитет.
5: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
4: Да.
5: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
5: Новые серии.
10: И вот тут
4: что?
10: Что-то произошло.
5: Вечерний детектив.
10: Свежий.
5: В четверг и пятницу. 18:10.
11: Отлично.
5: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
13: Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: Реклама.
1: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
2: Нет.
1: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум УСТВ 2026. Движение. Голосуй на mustv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

«Колорит» и Алексей Петрухин с песней на стихи Михаила Гуцериева «О вагоне, ресторане» создает нужное зажигательное настроение. Этот хит и другие можно услышать на мега-концерте «Аллы Рид», который состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Участница популярных вокальных шоу «Голос» и «Три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», представляет новую сольную программу на перекрестке «Между строк». Ожидаются звездные дуэты, информация для зрителей старше 12 лет.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Михаил Шуфутинский с хитом «Последний полет». Шикарная песня. Я Рита Виноградова. Напоминаю, что уже в следующем часе будем передавать приветы. Можно уже подготовить признание и поздравления. Буквально через полчаса ловите нежность, тепло и любовь. Программа только для вас совсем скоро. А прямо сейчас Сергей Трофимов.
1: Ой, что-то закисаю я, как спелая черешня. Допекла меня родная.

0: Реклама. Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

волну наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

земле российских женщин известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти.

песня «Подарок» от Стаса Михайлова о самых любимых, красивых и дорогих женщинах. И пусть сегодня у каждой будет повод порадоваться, услышать добрые слова и почувствовать внимание близких. Кстати, сегодняшний день богат на необычные поводы для улыбки. Во многих странах отмечают День ожидания чуда. Но это наш женский праздник. Мы очень часто ждем этого чуда. И, кстати, день, когда можно без повода порадовать близких добрым словом. А еще 11 мая родились многие известные люди. Среди них великий художник Сальвадор Дали, физик Ричард Фейнман и легендарный музыкант Боб Марли. А мы продолжаем наш вечер и открываем час программы только для вас. Плюс 7-909-955-103-0. Принимаю приветы, поздравления. Оставайтесь с нами, будет душевно и тепло.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Только для В эфире программа «Только для вас». Время приветов, поздравлений, хорошего настроения и, конечно, любви и нежности. Здравствуйте, радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, привет самому лучшему другу Андрею Робертовичу от Димона. От всей души поздравляю с праздником, с Днем Победы. Хочу передать привет своим самым дорогим коллегам Тане Михайлиной, Инессе Присталовой, Тане Евстигнеевой и Татьяне Миндалевой. Далее, следующее сообщение. Олеся, хочу передать привет своему любимому мужу Виталию Бырдину. Большой привет сказать. Я его очень сильно люблю. Итак, привет Рудько Тёме. Твои девочки передают огромный привет, поздравляют с прошедшим днем рождения и желают хорошего настроения, теплого лета, много радостных танцевальных дней. И просят поставить песню «Любе скворцы». Пожалуйста, будет исполнено. Thank you.

0: Реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечение. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок – больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количестве призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
6: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

сегодня этот вечер. Только для вас благодарю всех и каждого, кто пишет свои письма, сообщения, и предлагаю объединять тепло. Наш номер +7 909 955 103 0. Передаю привет моему мужу Андрею и сыну Ивану. Я их очень люблю. Мы едем с дачи домой. А еще с нами наш пес Чингис. От Марины это сообщение. Ирина передает привет новому другу Жоре, талантливому и уютному. Отдельное уважение твоим вареникам с вишней. Ирина, понимаем, как приятно, когда умеют вкусно накормить и приготовить. Передать привет моему любимому Сергею Криворучко и сказать, что лучше моего любимого Сереженьки нет. Он мой красавчик. Привет из Евпатории от Екатерины. Добрый вечер, дорогое радио Шансон. Хочу передать привет Алене из Волгодонска. Слушает сейчас вас. Выздоравливай, моя родная. Выздоравливай, моя любимая. Твой Олег.

автомобиле и улетала хохоча.

без слова тихого люблю. И в губы мне так липко впилась ее улыбка и раскололась на печаль.

А на что вы готовы ради любимых, я предлагаю отправить письмо, как минимум, которое мы зачитаем в эфире радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103-0. Отправляйте, пожалуйста, с удовольствием.

Ловлю. Передайте привет Савченко Олегу, он самый лучший дворник. Спасибо за твой труд. Хотим передать пламенный привет Лене Карамановой из Рязани и желаем здоровья, счастья, любви, позитива от друзей. Привет моей доченьке Фенычу и поздравления с окончанием ремонта на кухне. Мы тоже поздравляем, присоединяемся и понимаем, как это сложно. Саняша, спасибо огромное за помощь. Хватит работать, пора отдыхать. Мама Ирина. Передаю привет деревне Сибенки с открытием летнего сезона. Поздравляю и желаю здоровья и счастья тете Тане и любимой жене Анюте от Андрея Лаврентьева. Сегодня сразу у 4 людей день рождения: у моей племянницы Татьяны, у брата Сергея, у сына прекрасной девушки Екатерины, сына зовут Максим, и еще одной не менее прекрасной девушки Инны. Поздравляю их всех, желаю здоровья, счастья, благополучия от Михаила из Воронежа. Следующая песня для вас. We'll be right back.

хороший, приятный вечер понедельника. Читаем ваше послание. Если вы не успели, успевайте. +7 909 955 103 и 0. Я Таня Ильина, шлю приветы друзьям. Вить Сапожнику, соседу с улицы Полтавская, Валентину Лезову. Он крутой. И привет Коржу Анатолию. А сегодня у нашего друга Станислава Шилова из Санкт-Петербурга день рождения. Желаем ему летнего здоровья, счастья, благополучия, любви, легких взлетов, красивых полетов и мягких посадок. Его авиационная семья: Женя, Саня, Антон, Андрей, Макс и Леша. Дорогой Леня Петров, поздравляем тебя с днем рождения. Оставайся таким же лучезарным, добрым, надежным, молодым человеком. Пусть тебе везет во всем и всегда. Папа, Марк и Алена. Привет, любимое радио. Поздравляю всю страну с 9 мая. Хочу передать привет тигренку Оксане. Я ее очень сильно люблю. От Валеры.

Опять же, быстро пролетает время, когда хорошо и приятно. Завершаем программу только для вас. Самые долгожданные признания. Хочу передать привет своей любимой жене по имени Кристина, пишет нам Данил. Добрый вечер, любимое радио «Шансон». Вот сидим, отдыхаем после работ в огороде и с большим удовольствием слушаем вас. Вам огромный привет. И пусть в огороде у вас будут хорошие плоды. Любимому моему будущему мужу Валерию привет. Отдавай попробуем. До дня свадьбы прошло почти 2 года. Я очень благодарна тебе за терпение и любовь. Все у нас получилось. Всем веры в долгожданное счастье от Ирины. Ирина, мы вам желаем, конечно, любви и понимания. Очень сильно люблю своего супруга Валерия Алексеева из Белгорода. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь. Любящая всегда супруга Анастасия Алексеева. Благодарю всех, кто на волне радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Услышимся в следующем часе.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Такие комплименты от Виктора Королева нам очень нравятся. А как хочется легкости, красивых платьев, ветер в волосах, и можно бесконечно гулять, дышать этим ароматным воздухом. Расцветаем вместе, потому что лето впереди, и пусть у каждого будет оно одно из самых ярких и лучших. В столице 22 часа 4 минуты. Добавим хорошей музыки. Прямо сейчас Катя Огонек.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Замечательная песня от Ярослава Сумишевского. С песней-просьбой «Ты не суди меня». Мы не осуждаем никого. Даже тех, кто все эти дни отдыхает, ничем не занимается. Завтра, знаю, что многим на работу. А если вы в дороге, в пути или трудитесь прямо сейчас, желаем вам хорошо и быстро завершить работу и отдыхать. Для вас замечательная музыка здесь, на радио «Шансон».

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: умру я, мой друг. Никогда.
1: Весна. Пора любви. Радио «Шансон».

Иван Кучин с песней «Калина» в этот чудесный вечер. А кажется, что все мы устаем не от работы, а от постоянного ощущения, что надо быть лучше, быстрее, ярче. Хотя самые счастливые моменты обычно происходят случайно, когда, например, столичное солнце неожиданно выходит на 5 минут, ну или тот, от которого ты ждешь сообщения, наконец-то напишет, или любимая песня прозвучит вовремя и прямо сейчас для вас.

небольшой, где кипят дела. Кто кого нашел, да судьба свела. Сразу не узнал, посмотрел в глаза. Ты куда пропал, я ему сказал. Вспомни времена, что прошли давно. Песни, имена, старое кино. По второй нальем, нынче можно нам. А потом рванем в гости по друзьям.

0: друга рано.
1: Какая замечательная песня от Александра Кальянова. «Какая встреча, старый друг». А, друзья, это всегда про тепло, про душевность. Те самые люди, с кем можно быть собой. Найти их, конечно, непросто, но возможно. Поэтому берегите эти отношения. Со встречами следует расставание. И я, Рита Виноградова, прощаюсь с вами на сегодня. Услышимся на волне радио «Шансон». Прямо сейчас для вас Михаил Задорин.

кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Ты мое, навсегда я скажу. Ты мое, и никто никогда. Неразлучно, это тебе докажу. Я с тобою останусь, когда...

взгляд, с кем по жизни вместе ты идешь. По Камчатке я всегда тоскую, оказавшись от нее вдали. Где же я найду еще такую?

Ты думаешь, что мне не по годам? Я очень редко раскрываю душу. Я расскажу тебе про Магадан. Слушай!

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

потому что где-то во вселенной наших близких

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберриз». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Ни наваждение, ни дьявольский сон. За поражением вновь поражение. В черные списки судьбой занесен. Их благородие видно с рождения. Время прощаться, адью, господа. Партия кончена, чаша испита. В Россию да нету

же сюжет. Белый саван российских полей и щемящая грусть колокольного перезвона. Сквозь морозный рассвет, снежный вихрь летящих саней и безумная дрожь атакующего эскадрона.

папиросы в тесном портсигаре. Хранила жизнь спрессованные дни. Нет, я не жил, я жизнь играл в ударе. И сами жглись, как папиросочки они. Окурок, мой дружок,

ней. А след ее простыл за синим долом. Но в чем беда, лишь портсигар открыть. В нем папиросы дни, и он их полон. Мне так хотелось все их разом раскурить.

0: саней. Что губы мне обжег и полетел за ней.
1: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один –

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Курин.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru, ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

метель. Я приду, когда не ждешь. Ночь откроет тихо дверь. Ты простишь и все поймешь. Нас ждет ангел снов. Нас ждут облака в закате.

свою боль. Верь, все будет хорошо. Нас ждет ангел, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи как жуть.

облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачу. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с

тебя лишь Господь Бог.

Казалось, лет не то что мало, но и не 300, нет. Вьются снежинки первые, строки ложатся верные.

0: Реклама на радио «Шансон». Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

свое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страж.

разлетелись в клочья синие